Это все пура Брахма. Пример Радхи-Сингхи. Это Миран, Ортусипра Миран. Gracias.